нормальной. Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Q Radio, Tyrone and Fermanagh. Through the night.